0: pregătit minuțios, iar noi să-l ascultăm așa cu minți și prezicerile bune, pozitive, trebuie să fie îndeplinite, alea care sunt fără dispoziții, așa mai negativiste, parcă nici nu le-am auzit, să treacă pe lângă noi și să ne înconjurăm doar de emoții pozitive. Julenca, pregătită?
1: Я всегда готова, поэтому ловите гороскоп на рекорды для всех знаков зодиака. Погнали, Овны! Сегодня вам нужно быть чуть требовательнее к себе, чем обычно. Вот, знаете, сегодня пора уже как-то завысить эту планку именно по отношению к себе. Требуйте от себя больше, делайте сегодня больше. Сегодня день, когда себя жалеть ни в коем случае не нужно. Переходим далее к тельцам. День подкинет вам массу задач, ну и силами для их выполнения не обделит. Поэтому не переживайте, берите на себя как можно больше задач, которые вы бы хотели сегодня закончить. У вас обязательно все, тельцы, получится. Далее у нас близнецы, и лучшего дня для перемен, чем сегодня, не придумаешь. Близнецам звезды советуют сегодня браться за все новое или за то, что близнецы давно хотели попробовать, но у них никак не складывалось. Вот как раз-таки сегодня такой день, когда стоит это сделать, стоит что-то новое попробовать, стоит внести какую-то новизну в свою жизнь. Раки, ваше настроение на высоте, а этого уже достаточно. Вы сегодня будете в центре внимания, к вам сегодня все прислушиваются, поэтому будьте очень внимательны, что вы и кому говорите. Львы, пожалуйста, перелистайте эту страницу прошлого. Пора уже, знаете, переключиться на что-то другое. Слишком долго вы зависли на одной главе. Пора бы начать новую в вашей жизни, поэтому забудьте прошлое. Как забыть? Конечно, не всегда это получается, но как минимум вы должны уже поменять свой фокус. Девы, самое время вспомнить, что жизнь – это не только работа. Сегодня такой день, когда нужно постараться найти время для отдыха и даже большую часть этого дня уделить именно себе, себе любимой, себе любимому. Поэтому, да, поработайте чуть-чуть, а потом сразу отдыхать. Весы. Сегодня вы можете установить очень полезные контакты. И, кстати, весы, именно контакты, которые вы сегодня установите, вам помогут в вашем ближайшем проекте, который вы наметили или который крутится в вашей голове. Поэтому дерзайте сегодня. Сегодня тот день, когда надо произвести впечатление. Скорпионы, если у вас есть свободные деньги и время, то не стесняйтесь это все потратить. Сегодня день, когда нужно себя побаловать, сегодня день, когда нужно себе позволить хороший, качественный шопинг и, в общем, день, когда нужно не жалеть на себя. Стрельцы, вы на практике поймете сегодня, чего вам не хватает для успеха. Будьте готовы к тому, что звезды преподнесут вам какой-то скрытый знак. Козероги, будете долго раздумывать, только и упустите момент. Слишком много думаете в последнее время, слишком много задач на вас свалилось за один момент, поэтому нужно всю ситуацию отпустить для того, чтобы все прояснилось. Знаете, как говорят, вот чем больше натягиваешь что-то, тем больше вероятность того, что оно ударит, да еще и сильно. Поэтому отпустить ситуацию, все обязательно сложится по итогу в вашу пользу. Водолеи, не пытайтесь во всех ситуациях оставаться правыми. Не стоит настаивать на своем. Водолеям сегодня и вовсе нужно соглашаться со своим партнером, даже если не хочется. Даже если вы считаете, что вы правы на 100%, сегодня день, когда нужно уступать. Ну а к завершению у нас рыбы. Ходить с мурым лицом вам сегодня просто запрещено. Звезды вам ставят на это запрет. Сегодня нужно улыбаться, сегодня нужно стараться держать себя на позитивной волне. И да, поможет вам в этом рыбы, конечно, волна 7,9, поэтому оставайтесь с нами. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Deja este ora 8 fix, bună dimineața, ora numărul 2 de emisie chiar acum începe, e ora ce conține plasarea de produs alături de partenerul Max Auto.

0: Febo.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд.
1: Ну все, друзья, настал тот самый момент, когда мы хотим с вами сыграть. И не просто так сыграть, а сыграть за прекрасный приз, который сегодня предоставляет партнер этого часа. Грано М. Кому-то из вас сегодня подарит 4 пиццы на ваш выбор и 2 круассана. Но что нужно для этого сделать? Дозвониться, сыграть с нами в алфавит и дать 5 правильных ответов из 5. Если у вас это получится, то тогда приз за вами. Давайте посмотрим, кто тот самый первый счастливчик.
2: Алло, buona dimineața.
3: Buona dimineața.
2: Cine e la телефон?
3: Ирина.
2: Ирина, de unde ne asculți?
3: De la Bucurani.
2: Dar ai semnalul pe întrerupte? Ai semnalul pe întrerupte? Ne auzi bine?
3: Așa?
2: Așa, cred că e mai ok. Alege cu cine joci, cu Iulia sau cu mine?
3: Cu Iulia.
2: Cu Iulia, ok.
1: Așa, deci jucăm în română, e bine?
3: Jucăm în... Poate în rusă.
1: Bine, bine, haideți, atunci jucăm în rusă. Да, если ты готова, то, в принципе, можно начинать. У меня все готово. Буква F для тебя. Фы, да?
3: Фы. F?
1: Да, фы, как...
2: De la floare.
1: Ну, да, можно и так сказать. Фе.
2: De la финик.
1: Финик, да, финик.
3: Какая буква? Не поняла.
1: От слова Филипп. Фы.
3: Ага, хорошо.
1: Филипп. Да?
3: Да.
2: Фы, Филипп.
3: Да.
2: Флори, Фрунзе,
1: я думаю, уже все услышали, все поняли. 5 слов наготове. Погнали! Первое слово. Итак, способность человека придумывать то, чего нет в реальной жизни, или сама эта выдумка называется?
3: Фантазия.
1: Следующее слово. Завершение или самый конец какого-то процесса, истории или соревнований.
3: Финал.
1: Третье слово. Способность организма производить потомство, то есть зачать, выносить и, например, родить ребенка. Или дать плоды, если речь о почве или растениях. На F. Фы.
3: Фертильность.
1: Следующее слово. Человек, который занимается благотворительностью и искренне помогает тем, кто в этом нуждается. Есть такое слово. Говорят, он... Давай вернемся к этому слову. Последнее слово. Обстоятельства непреодолимой силы, которые невозможно было предугадать или предотвратить. Как жаль, что время закончилось. Последнее слово. Это был форс-мажор. Говорят, да, ага. Форс-мажорные обстоятельства. То есть обстоятельства, которые непредвидены и которые невозможно было предотвратить или преодолеть. А тот самый человек, который занимается благотворительностью и искренне помогает тем, кто в этом нуждается, это филантроп.
2: Волонтар.
1: Алло. Ой, плохо, совсем плохо вас слышно. Алло, алло.
3: Да.
2: Есть.
1: О, есть контакт. Филантроп, да? Слышали о таком слове?
3: Филантроп я вспомнила, да.
1: А, вот замечательно. Фертильность – это был правильный ответ. Фантазия – это был правильный ответ. Финал – это был правильный ответ.
2: 3 din 5, merci frumos, ai o zi bună.
3: Da, cu dragul, zi frumos.
1: Pa-pa. Ha, это была хорошая попытка, на самом деле.
2: N-a fost rău. Dar poate fi bine pentru un alt participant care în următoarea intervenție va juca runda numărul 2. Vă dau așa din start litera sau... ok, litera e o vocală. E o vocală pe care o veți utiliza ca început pentru fiecare răspuns de al vostru. 0786 0179. Dar rămânem cu muzica bună, un bloc de publicitate și revenim.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: părtit, dar deja este ora 10.
1: На территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Uite, Mareu și Anca ne salută prin emoji. Salutare și pentru toți cei care se conectează acum la emisie. Am văzut mai multe persoane care abia s-au conectat, de exemplu, cum Irop, Igor este cu noi, Cușnir, Tatiana, Mihail, теперь тоже вместе с нами. Не забывайте оставлять комментарии. Пал Палыч, доброе утро и вам. Пишите нам с добрым утром, расскажите, как у вас настроение в это утро. И, конечно, мы с радостью за

0: подхватывает и наш слушатель Николай Бугор. Говорит, Виктор, самый лучший сериал – это «Просто Мария». Было дело. Смотрел «Просто Мария»? Ох, какой хороший сериал. Нескончаемый сериал. Мне кажется, там, ну, по 1000 серий, наверное, у этого сериала. Легендарный. Испанский.
1: Sute de serii. Acum se face un serial. Un sezon are 8 serii. 40 de minute serial.
0: Другой период, другое время, ты знаешь, это однозначно чувствуется. Мы привыкли к скроллингу, привыкли к быстрому, так скажем, дофамину, и мне кажется, фильм

0: Bara este ruchi verhai.
1: Deși eu credeam, Sergio, că ai să zici, dar cât costă să pun o piesă sau ceva de genul ăsta, să comandă o piesă?
2: Păi eu asta nu sunt cu o întrebare.
3: Asta e propunere.
2: Asta e propunere.
1: Business plan, така гуже. Нет, нет, извините. Между прочим, к нашему эфиру присоединяются люди. Я этому безумно рада. Поэтому, Василий, поприветствую вас лично. Пишите нам комментарий, будем рады его зачитать. Лилиана, добро пожаловать в эфир. Николай, welcome, как говорится, где-то там за рубеже. Поэтому добро пожаловать, пишите комментарий.

Vilnius, hello dear, Tanyusha cu noi, la Vinuș cu noi, cine mai e? No Limits, hello, cum doamna, foarte bine, pe Pila Radio, Kalispera, Iasas, Iaso, deci ne ascultă lumea și din Grecia, Costea ne salută ca de obicei, Inuța Paraciuc și pe TikTok și pe Telegram, salutări Ciumișlia de la Șustrii, Moldovatic este cu noi, Joker 771, salut la toți, Emil cu noi, Relu cu noi, Anușca, Ana Anușca, salut draga noastră, Mona Rozice și Jora, salut Ad Primăna, Ad Vitalia, Calaș cu noi, Lesic, salutare tuturor, ne zice Color, Costea a mai zis, da? Денис, поздравь, пожалуйста, Максима из Черреску с днем рождения, он сегодня на работе. Максим, с днем рождения тебя от всех рекордсменов. Салют де ла Денис Лаврик, Португалия, ку ной Наталица, Молдовати ку ной, Оланда, есть Ион Иваница ку ной, ши дин Швеция, зичу Николай, Иван Анатольевич ку ной, салют драгул ностру, Майска Белибов есть ку ной, Макар Маркус, не салют, поздравляй, пожалуйста, это уже я поздравила. До, я в презент, салют ши де ла Андрей, пупич

Сижу и думаю, что сейчас что-то по-русски скажут, а тут такой нежданчик. А чего Крупский Александр? Кстати, если вы спрашивали, если легко выучить румынский, и очень все легко, если главное хочется.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. Ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068 55 75 75.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Радио Молдовы представляет Диджей Катана. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Диджей Айс Фокс. Рекорд.
1: Эхо ночи. Слушай. Полночный резонанс.

Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Ice Fox Record Club.